0: при расчете размера выплат. Искусственный интеллект может снизить стоимость некоторых рабочих задач. Как передают агентство Prime, в зоне риска прежде всего специалисты, которые выполняют рутинную работу. Среди них начинающие копираторы и дизайнеры, контент-менеджеры, переводчики, маркетинговые ассистенты и сотрудники первой линии поддержки. При этом речь не обязательно идет о сокращениях или снижении зарплаты. Работодатели могут просто требовать от одного сотрудника большего объема работы за те же деньги. Более востребованными, по мнению экспертов, останутся специалисты, которые умеют анализировать, принимать решения и проверять результаты работы ИИ. Официальный курс доллара на 11 сентября составляет 84 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 98 рублей 28 копеек. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: А вот пока ишки еще не захватили твое рабочее место, есть кое-что полезное. Совет от психологов, который, наверное, все-таки стоит брать в расчет, если и работать лень, и деньги терять и не хочется. А в общем, как выяснилось, имитация бурной деятельности впечатляет начальников больше, чем качественно выполненная работа. Но в научные тонкости вдаваться не буду, ну и тебе лишний раз напрягаться перед выходными, знаешь, тоже не советую. Да, Vision откроется 12-й час, Гусаков и Карибу Арт только с тобой.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в «Электросвет».
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркеты и светотехника без компромиссов.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
3: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Первое магаданское радио представляет.
4: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
6: Карибу Арт. 104.5.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха – от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура – от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный – с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
4: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 6144.
3: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу

0: Стендап-десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Первое свидание в кино создано для того, чтобы понять, сможет ли женщина спокойно просидеть 2 часа.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
12: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Компания «Нордтрак». Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
5: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-00. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
6: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение, тестирование. Звоните 60-88-88 и логистика станет для вас простой и понятной.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Платная агитация. Выборы 2026.
11: С 18 по 20 сентября выбираем развитие. Голосуем за народную программу «Единой России».
10: Платная агитация. Выборы 2026.

0: любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 11 сентября отмечается День правильного питания. Праздник связан с появлением в западных странах слова «суперфуд». А первым официальным суперфудом в истории маркетинга стал самый обычный банан. Во время Первой мировой войны компания United Fruit Company развернула масштабную рекламную кампанию, выпустив брошюры «Факты о бананах», где фрукт преподносился как идеальный, дешевый и питательный продукт для повседневного рациона. А вот факт, который стоит знать всем любителям модных диет. Официального списка суперфудов, утвержденного Всемирной организацией здравоохранения, попросту не существует, как и клинических испытаний, строго подтверждающих сверхспособности того или иного продукта. Еще 11 сентября 1918 года в России был принят декрет о введении международной метрической системы мер и весов. Вместо привычных аршинов, вершков и фунтов страна переходила на метр.

0: на Тинкинское горно-промышленное управление Дальстроя. Именно с этим приказом связано появление на карте будущего поселка Устемчук. Только изначально он не имел собственного названия, а именовался попросту 184-й километр по расстоянию от Магадана вдоль Колымской трассы. А еще сегодня праздник ласкового обращения. Он предельно прост по смыслу. Сегодня хороший повод сказать близким теплые слова, обнять без всякой причины и просто напомнить, что вы их любите. Кстати, есть лингвистический факт, которым можно гордиться. Русский язык один из самых богатых в мире по количеству уменьшительно ласкательных форм. Одно и то же слово «мама» способно превратиться в «мамочку», «мамулю», «мамусю» и десяток других вариантов, и в каждом будет чуть иной оттенок нежности. Ни английский, ни большинство других европейских языков просто не располагают таким богатым инструментарием для выражения тепла в разговоре. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
1: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу. Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле сообщили о дополнительных мерах по усилению ПВО. Начался прием заявок о голосовании на дому. В МВД рассказали, как мошенники крадут аккаунты в мессенджерах. Подробности далее. Владимир Путин регулярно обсуждает с военными развитие системы противовоздушной обороны на фоне участившихся атак на Краснодарский край. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, по итогам таких обсуждений принимаются дополнительные меры. В Кремле отметили, что вопросы защиты регионов и работы ПВО находятся на постоянном контроле. Ранее Путин также заявлял о необходимости дальше развивать систему противовоздушной обороны, чтобы снижать риск ударов по гражданским объектам. Стартовал прием заявок о голосовании на дому в единый день голосования. Оставить свое заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, а также лично, либо через кого-то в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольным, иным уважительным причинам. В ЕДГ-2026 запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Мошенники под видом энергосбытовой компании создают в мессенджере закрытую группу и сообщают о якобы перерасчете коммунальных платежей, после чего просят подтвердить данные и крадут аккаунты жертвы. Об этом рассказали в МВД. Далее мошенники публикуют сообщения о завершении процедуры верификации с просьбой перейти в чат-бот, который запрашивает у жертвы шестизначный код для авторизации в аккаунте мессенджера. Чтобы исключить возможность стать участником незнакомой группы, правоохранители советуют скрыть номер телефона и никнейм для повышения приватности, закрыть доступ к фотографиям и видео своего профиля, запретить пользователям ссылаться при пересылке сообщений, отключить возможность добавления в неизвестные чаты. Официальный курс доллара на 11 сентября составляет 84 рубля 30.

0: 5 копеек. Курс европейской валюты на сегодня 98 рублей 28 копеек. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.

Но как и 30 лет назад «Вера в чудо» нашла музыкальное воплощение в треке британской певицы Coco Star, так и сейчас, в принципе, хочется и верить, и слушать. Армин Ван Бюрен и Пититонка современнили композицию «Miracle». С ней открыли первый час на Карибу Арт Иван Гусаков. По-прежнему с тобой, ну и на прогрев пятницы. Направим все музыкальные силы, релиз от Саши «Jungle» прямо по курсу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
7: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
8: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик, оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05. Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
9: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-37-99 и 8-914-850. 85-14.
7: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
6: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
3: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Стендап-виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Черные дыры – это расизм. Правильно говорить – афрокосмические отверстия.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
3: Космос — это синий

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
9: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: ЦРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
2: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.
3: В космосе летает.

0: Радио Карибу Арт. Радио с душой.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните. 298-66-99.
5: Магадан, внимание! Грандиозный проект, хиты легендарной группы «Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse», город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоций под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
6: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске СК возбудил дело после атак ВСУ в Сочи. Путин дал поручение по мигрантам в России. Продавцы маркетплейсов стали чаще хранить товары у себя. Подробности далее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за атак вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в прибрежной курортной зоне Сочи. Об этом сообщается на сайте СКР, пишет парламентская газета. В результате атаки пострадали мирные жители, в том числе несовершеннолетние, всего 28 человек. Следователи собирают доказательства и устанавливают конкретных лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению. Официальный представитель СК России Светлана Петренко назвала действия киевского режима исключительно циничными, указав на нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению. Владимир Путин поручил миграционной службе МВД инициировать в правительстве комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе на территории РФ, передают РИА Новости. Путин уточнил, что речь идет, в частности, об обучении детей преподаванию русского языка им. По мнению президента, без этих процедур организовать нормальный миграционный процесс очень сложно. Глава государства указал, что этим должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство. Продавцы «Валберес» и «Озон» все чаще отказываются от хранения товаров на складах маркетплейсов. Как пишет «Коммерсант», к концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов «Валберес» и 73% селлеров «Озон». За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденцию в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасениями продавцов за сохранность товара. При такой схеме селлер сам хранит и собирает заказ, а затем передает его маркетплейсу для доставки покупателю. Официальный курс доллара на 11 сентября составляет 84 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 98 рублей 28 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
9: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелотехнике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 100

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 11 сентября.
3: Овен.
2: День довольно сложный, к тому же связанный со снижением жизненного потенциала. Отношения с близкими людьми напротив гармоничны и спокойны. В них присутствует именно то душевное тепло, которого вам не хватало в последнее время. Вероятны романтические свидания, любовные признания.
3: Телец.
2: Не исключены проблемы на работе, могут открыться обстоятельства, которые помешают вашему профессиональному росту, заставят пересмотреть отношения с коллегами и руководством. Очень важной будет для вас поддержка членов семьи.
3: Близнецы.
2: День будет сложным и напряженным, к тому же ваш жизненный потенциал снижен. Серьезные проблемы лучше решать самостоятельно, поскольку вмешательство в ваши дела других людей не приведет ни к чему хорошему. Источником приятных эмоций и оптимизма станет общение с членами семьи.
3: Рак.
2: Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но свойственные вам чувства такта и дружелюбия помогут преодолеть все преграды. Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений. Вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих.
3: Лев.
2: День напряженный, трудный, у вас будет много важных дел, а вот на отдых, восстановление сил, времени может и не хватить. Росту жизненного тонуса способствуют поездки, прогулки и экскурсии. Друзья и родственники охотно составят вам компанию, а вот любимый человек склонен к капризам.
3: Дева.
2: Спокойный и весьма удачный день, позволяющий давние планы реализовать и к работе над новыми проектами приступить. В сфере личных отношений позитивные тенденции также очень сильны. Стоит уделить время общению с близкими, заняться домашними делами.
3: Весы.
2: День неоднозначный, вам не раз придется всерьез понервничать, зато отношения с близкими людьми складываются просто замечательно. У многих представителей знака появится возможность повидать старых знакомых, другие отлично проведут время в обществе родственников.
3: Скорпион.
2: Возможны серьезные проблемы на работе, ваши недоброжелатели как никогда энергичны и изобретательны. Будьте готовы вступить в бой с противником силой, превосходящим вас, и одержать над ним верх благодаря упорству и целеустремленности. Дружелюбие и оптимизм помогут вам изменить к лучшему отношения с близкими людьми, забыть о ссорах и разногласиях недавнего прошлого.
3: Стрелец.
2: День будет сложным, будьте готовы самостоятельно принимать важные решения, искать выход из запутанных ситуаций. Решительные действия и вовремя проявленная инициатива – залог успеха в личных отношениях. Влюбленным пойдут на пользу совместные поездки.
3: Козерог.
2: Постарайтесь спокойно относиться к профессиональным проблемам. Появится возможность наладить отношения с родственниками, помириться с близким человеком, если вы были в ссоре. Жизненный потенциал снижен, это может сказаться на самочувствии и спровоцировать перепады настроения.
3: Водолей.
2: День будет весьма напряженным, полным событий, вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям. Порой обижаетесь из-за мелочей, в других случаях рискуете попасть под негативное влияние. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах.
3: Рыбы.
2: Берегите свое здоровье, вероятность недомоганий весьма высока. В остальном же день обещает быть весьма удачным. Личные отношения стабильны, возможны перемены к лучшему, если вы проявите инициативу. День подходит для отдыха на природе, небольших импровизированных путешествий, познавательных экскурсий.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд. Магия звезд.

0: диалоге на Карибу. На Карибу.
1: Акстис со старорусского перекреститься сейчас употребляется как одуматься, опомниться.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.

0: Магазин «Цветы и салюты». Карла Маркса, 74Б. Телефон 21-44-79.
1: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1, телефон 200-800.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: СРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
2: Свежесть этой недели представляет Адамант.
3: You can count on me, and I will be the only thing you see.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: Мы ценим вас! И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
11: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
12: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
11: Платная агитация. Выборы 2026.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии. В России изменится порядок назначения пенсий. Рутинная работа может подешеветь из-за нейросетей. Подробности далее. Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Индию, где примет участие в 18-м саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Встреча пройдет в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. На полях саммита российский лидер также выступит на деловом форуме БРИКС. В российскую делегацию войдут представители профильных министерств и ведомств, деловых объединений, крупных компаний и банков. Сам деловой форум станет частью программы саммита, который продлится 3 дня. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии Екатерину Медякову. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использоваться при расчете размера выплат. Искусственный интеллект может снизить стоимость некоторых рабочих задач. Как передают агентство Prime, в зоне риска прежде всего специалисты, которые выполняют рутинную работу. Среди них начинающие копираторы и дизайнеры, контент-менеджеры, переводчики, маркетинговые ассистенты и сотрудники первой линии поддержки. При этом речь не обязательно идет о сокращениях или снижении зарплаты. Работодатели могут просто требовать от одного сотрудника большего объема работы за те же деньги. Более востребованными, по мнению экспертов, останутся специалисты, которые умеют анализировать, принимать решения и проверять результаты работы ИИ. Официальный курс доллара на 11 сентября составляет 84 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 98 рублей 28 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Новости на радио Карибу Арт.

когда тебе плевать на чарты, как Олдену Гарднеру Робинсону, потому что твою музыку и так слушают миллионы, то даже искусственный псевдоинтеллект может постоять в сторонке, но только не я. Иван Высоцкий, приветствую тебя на Радио Карибу в новом часе пятницы, продолжит который Мартин с песней «Будь моим солнцем».

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик, оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
8: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-37-99 и 8-914-850-85-14.
6: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
9: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 11 сентября в Сусумане пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха – от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура – от 6 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный – с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. На термометре – от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в пятницу переменная облачность. Температура воздуха от 2 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Любящий мужчина – это не тот мужчина, который ради тебя сражается с драконами, а тот, кто остается с тобой, даже если дракон – это ты. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: тобой реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8 952 577 66 67.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
2: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью, без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026. Тотальная свежесть на Карибу.
3: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
6: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
10: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
11: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
13: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 11 сентября отмечается День правильного питания. Праздник связан с появлением в западных странах слова «суперфуд». А первым официальным суперфудом в истории маркетинга стал самый обычный банан. Во время Первой мировой войны компания United Fruit Company развернула масштабную рекламную кампанию, выпустив брошюры «Факты о бананах», где фрукт преподносился как идеальный, дешевый и питательный продукт для повседневного рациона. А вот факт, который стоит знать всем любителям модных диет. Официального списка суперфудов, утвержденного Всемирной организацией здравоохранения, попросту не существует, как и клинических испытаний, строго подтверждающих сверхспособности того или иного продукта. Еще 11 сентября 1918 года в России был принят декрет о введении международной метрической системы мер и весов. Вместо привычных аршинов, вершков и фунтов страна переходила на метры и килограммы. Почва для этой реформы была подготовлена еще раньше. Именно Дмитрий Иванович Менделеев, основоположник российской метрологии, добился принятия закона, разрешавшего применять метрическую систему наравне со старыми русскими мерами. Переход, что символично, оказался совсем не быстрым. Гражданам разрешили пользоваться старыми и новыми мерами параллельно еще 3 года, а полностью страна перешла на метрическую систему почти через 10 лет. Также в этот день, в 1939 году, на Колыме было организовано Тинькинское горно-промышленное управление Дальстроя. Именно с этим приказом связано появление на карте будущего поселка Устюмчук. Только изначально он не имел собственного названия, а именовался попросту 184-й километр по расстоянию от Магадана вдоль Колымской трассы. А еще сегодня праздник ласкового обращения. Он предельно прост по смыслу. Сегодня хороший повод сказать близким теплые слова, обнять без всякой причины и просто напомнить, что вы их любите. Кстати, есть лингвистический факт, которым можно гордиться. Русский язык один из самых богатых в мире по количеству уменьшительно ласкательных форм. Одно и то же слово «мама» способно превратиться в «мамочку», «мамулю», «мамусю» и десяток других вариантов, и в каждом будет чуть иной оттенок нежности. Ни английский, ни большинство других европейских языков просто не располагают таким богатым инструментарием для выражения тепла в разговоре. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УЗИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Приятного аппетита тем, кто не успел еще перекусить, но и больше теплых слов взаимности. Пока не дали отопление, пусть они согреют, а еще жаркая музыка на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, по-прежнему за пультом заряжаю Inner Space от Цепа. Следом за ним М19, Пушнова и Лука Дебонера, а в высшей пробе русский кавер на Feel Invincible от Skillet. В общем, не пропусти.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
0: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан.

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
1: Компании Комтранс для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse. Город Москва». Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоций под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
2: Мне нужны сильные представители в Государственной Думе. С 18 по 20 сентября выбирай лучших. Голосуй за кандидатов от «Единой России».
4: Платная агитация. Выборы 2026.
5: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно, с температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно, на термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
4: «Адамант» не подвел.
5: Мам, здесь посылка от бабушки!
6: Как раз ко дню рождения. «Адамант» молодцы!
7: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. «Адамант» на высоте.
8: «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
9: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: 32 года. Нынешний возраст девушки, которую забирали скорей и увозили за 100 морей. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
2: Сколько бы лет ни прошло, с тех пор вечные 17 останутся в душе у тех, кто забывался в танцах, поднимая руки вверх, и в пятницу самое время разблокировать воспоминания, когда мы были молодыми, впрочем, ими и остаемся здесь, на Радио Карибу, со мной.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Центр развития Всезнайка приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1, телефон 200-800.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
7: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 600-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.

Марко с Дилин и Марио Кола отметили свежий Tonight, который поразительно похож на Руэ Шиллера. А у меня Ивана Высоцкого для тебя на подходе. Павел Есенин, Айки и Булат Ненок, следом за которыми Бурито и Армин Ван Бюрен. Здесь, на Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88. Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
5: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
6: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
5: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
3: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачность, температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно, на термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология. На Карибу.
1: Тизер. Рекламное сообщение, построенное как загадка, которое содержит часть информации о продукте, но при этом сам товар полностью не демонстрирует. Тизер обычно появляется на раннем этапе продвижения товара и служит для создания интриги вокруг него.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл». S-Motors. Топовые модели «Черри» тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
7: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
10: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на «Карибу». Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на «Карибу».
12: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации. Адамант не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки!
4: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
2: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
13: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
14: Welcome to Chicago!
13: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
15: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: в Кремле сообщили о дополнительных мерах

0: говорила о необходимости дальше развивать систему противовоздушной обороны, чтобы снижать риск ударов по гражданским объектам. Стартовал прием заявок о голосовании на дому в единый день голосования. Оставить свое заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, а также лично, либо через кого-то в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, необходимости ухода за тяжелобольным, иным уважительным причинам. В ЕДГ-2026 запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Мошенники под видом энергосбытовой компании создают в мессенджере закрытую группу и сообщают о якобы перерасчете коммунальных платежей, после чего просят подтвердить данные и крадут аккаунты жертвы. Об этом рассказали в МВД. Далее мошенники публикуют сообщения о завершении процедуры верификации с просьбой перейти в чат-бот, который запрашивает у жертвы 6-значный код для авторизации в аккаунте мессенджера. Чтобы исключить возможность стать участником незнакомой группы, правоохранители советуют скрыть номер телефона и никнейм для повышения приватности, закрыть доступ к фотографиям и видео своего профиля, запретить пользователям ссылаться при пересылке сообщений, отключить возможность добавления в неизвестные чаты. Официальный курс доллара на 11 сентября составляет 84 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 98 рублей 28 копеек. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.

Залипательным ремиксом на Bread Monolin, который идет с 6 часа вечера на Радио Карибу, где тебя ждут откровения астрологов на субботу, как и прогнозы синоптиков касательно 12 сентября. Певчая в Spike is True Concept и Romani, а также виновник, который украл все наши ясные дни. Но прежде 7Б с молодыми ветрами высшей брови, а прямо сейчас Анисимов и Святояра. За пультом по-прежнему я, Иван Высоцкий. Слушай лучше и оставайся хорошим.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рапчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
5: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88. Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Первое магаданское радио представляет.
8: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно с температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно. На термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 12 сентября.
4: Овен.
3: Овнам может навредить их собственное упрямство. Сегодня стоит прислушиваться к мнению окружающих и проявлять чуть больше гибкости, чем обычно. Проявите интерес к делам любимого человека. Велика вероятность, что ваш совет окажется очень полезным.
4: Телец.
3: Жизненный потенциал тельцов высок. Представители данного знака смогут многого добиться, полностью реализовав свой творческий потенциал. Отношения в семье могут стать напряженными, если вы не проявите внимание к близким. Отдыхайте вместе с родственниками. Постарайтесь найти дело, которое увлечет всех.
4: Близнецы.
3: Возможно появление новых интересов, пересмотр ранее поставленных целей. Постарайтесь избежать перегрузок, жизненный потенциал несколько снижен. Существует вероятность недомоганий. Романтическое свидание пройдет хорошо, если вы предоставите любимому человеку возможность проявить инициативу.
4: Рак.
3: День принесет трудности, преодоление которых потребует немало времени и сил. В жизни семьи могут произойти не самые приятные перемены. И именно вам предстоит сделать все возможное, чтобы свести к минимуму последствия.
4: Лев.
3: День будет достаточно сложным и напряженным, однако высокий жизненный потенциал позволит вам одержать верх над недоброжелателями. Общение с близкими людьми будет приносить радость, если вы не станете ожидать от окружающих слишком многого.
4: Дева.
3: Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Не следует самостоятельно принимать решения о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи.
4: Весы.
3: Будьте внимательны, высока вероятность событий, которые будут иметь далеко идущие последствия, и реагировать на них нужно молниеносно. Родственники более обычного требовательны и не склонны к компромиссам. Вам придется отказаться от собственных планов, чтобы заняться семейными делами.
4: Скорпион.
3: Несмотря на то, что негативные тенденции будут время от времени напоминать себе, скорпионы смогут добиться успеха в самых разных делах. В семье возможны разногласия, но рано или поздно родственники встанут на вашу сторону. Будьте терпеливы, избегайте проявлений раздражительности и гнева.
4: Стрелец.
3: Удачный, многообещающий, интересный день. Сегодня вы сможете в полной мере проявить свои таланты, успешно завершив дела, которые оказались не по силам другим. День обещает стрельцам массу новых впечатлений и приятных эмоций.
4: Козерог.
3: Позитивные тенденции сильны, день будет очень приятным и интересным. Стремительно развиваются профессиональные и личные отношения, привязанности крепнут, появляется возможность лучше узнать своего партнера, да и о собственных потребностях составить более полное представление.
4: Водолей.
3: День появления новых возможностей и решения многих проблем, которые в течение долгого времени не давали вам покоя. Улучшается финансовое положение, возможны значительные финансовые поступления и ценные подарки. Романтические отношения налаживаются, совместный отдых поможет влюбленным забыть о ссорах и конфликтах.
4: Рыбы.
3: Прогресс в делах наверняка порадует рыб, но ради достижения поставленной цели представителям данного знака придется приложить нешуточные усилия. Постарайтесь вернуть себе душевное равновесие. В этом помогут прогулки, общение с друзьями, посещение театра или концертного зала. Дамам будет полезен шопинг.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Газманов. Человек, виноватый во всех моих проблемах. Именно он забрал все мои ясные дни. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
6: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
7: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
6: Платная агитация. Выборы 2026. Тотальная свежесть на Карибу.
8: Miley Cyrus, Bass Personas.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: Магазин «Цветы и салюты». Карла Маркса, 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиханское шоссе, 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
3: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске СК возбудил дело после атак ВСУ в Сочи. Путин дал поручение по мигрантам в России. Продавцы маркетплейсов стали чаще хранить товары у себя. Подробности далее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за атак вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в прибрежной курортной зоне Сочи. Об этом сообщается на сайте СКР, пишет парламентская газета. В результате атаки пострадали мирные жители, в том числе несовершеннолетние, всего 28 человек. Следователи собирают доказательства и устанавливают конкретных лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению. Официальный представитель СК России Светлана Петренко назвала действия киевского режима исключительно циничными, указав на нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры

0: чаще отказываются от хранения товаров на складах маркетплейсов. Как пишет «Коммерсант», к концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов «Валберес» и 73% селлеров «Озон». За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденцию в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасениями продавцов за сохранность товара. При такой схеме селлер сам хранит и собирает заказ, а затем передает его маркетплейсу для доставки покупателю. Официальный курс доллара на 11 сентября составляет 84 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 98 рублей 28 копеек. Это были новости на радио «Карибуар». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио «Карибуар».

Помимо ноток Готье, премьер Энксайти от Доучи в ремиксе диджея Дарка напомнила мне, Ивану Высоцкому, и раннюю Юлиану Караулову с размышлениями насчет того, какие последствия могут быть после бурной пятницы. И об этом в продолжении седьмого вечернего часа здесь, на радио. Карибо.

0: дело.
1: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
2: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
1: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-908-858-66-69.
5: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
6: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
7: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-37-99 и 8-914-850-85-14.
6: Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
8: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Платная агитация. Выборы 2026.
10: Кирилл Итенко. Профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью. Без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди. Твой голос в Государственной Думе.
9: Платная агитация. Выборы 2026.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха – от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. В Балаганном облачно, с температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно, на термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Начальник – это наивысший человек в компании, который говорит, что незаменимых нет, но почему-то не отпускает тебя в отпуск.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: ЦРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер. You can count on me, and I will be the only

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
7: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
8: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Платная агитация. Выборы 2026.
7: 18 по 20 сентября выбираем развитие. Голосуем за народную программу «Единой России».
10: Платная агитация. Выборы 2026.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Компания «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
8: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
7: «Домоцентр» – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите «Домоцентр» в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным. Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачность, температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно, на термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
4: «Адамант» не подвел.
5: Мам, здесь посылка от бабушки!
6: Как раз ко дню рождения. «Адамант» молодцы!
7: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. «Адамант» на высоте.
8: «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
9: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: терминология на Карибу. На Карибу.
1: Ньюфак. Новичок, неопытный пользователь интернета. Синонимы нуб, чайник, школота.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на

0: love is the answer.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
10: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
11: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
10: Я даже знаю, про кого вы говорите.
11: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
10: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
12: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
11: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
13: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
15: Майли Сайрус. Бейс Персонис. Let's go.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99. Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
0: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88 и логистика станет для вас простой и понятной.
5: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Этенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: Хороші.
1: Новий час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
0: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
0: Карибу Арт. 104.2 FM.
8: Каждая деталь имеет свое место и время. Каждый звук затрагивает струны души. И этому невозможно сопротивляться. Поставь проблемы на паузу.

Что такое близкий круг? Это небольшая компания людей, которая безоговорочно доверяет друг другу, делится всем и всячески друг друга поддерживает. Но иногда в этот круг попадают и новые люди. Ведь я пришел, друзья, к вам не в одиночестве, а захватил с собой...

Сегодня 13 треков. Мы будем слушать G и Club House, а также крутое нудиско. А скомпилировал все это великолепие для вас диджей и музыкант, который в этом году отмечает 20-летие своей музыкальной деятельности. Дамы и господа, Макс Олсен, который уже давным-давно громко заявил о себе, обрел поддержку крутых музыкантов, среди которых Ричи Хоутин, Клод Ван Штрок, Дэвид Торт и многие другие. Сегодня он играет музыку для нас, и первым треком в его списке значились Stee & Des, Jay и Lenny Brown. Take some time. Ну а на второй строчке мой старый знакомый, глубоко уважаемый музыкант Антон Ишутин, записавший совместно с Гоша и Дизи Славова Vibe I Know You. Ну а мой гость Макс Олсен сделал этот ремикс. Давайте заценим.

683-я сессия продолжается. Это гостевой микс. Слушаем G и Club, а также Нудиска. На третьей строчке засветились Malik Newstage, Neon и Samantha Nova. Rock You. Надеюсь, вас прокачало. Ну а мы двигаемся дальше. И на нашу тусовку залетает Duke Diamond. The Giver в ремиксе от Wolf Crew. Очень крутой плейт. Не делайте тише.

0: Мы слушаем его микс.
1: В своем стиле он производил и производит исключительно тег-хаус-музыку и выпускает ее на строго форматных лейблах, раскиданных по всему миру. Достаточно быстро залетел в топ продюсеров России, ну а по-настоящему почувствовал почву под ногами, заручившись поддержкой от DJ Choose и Pablo Ceballos. Эти топовые артисты сделали свою приватную версию авторского трека «Чикаго» и внесли его в свой плейлист на гастрольном туре и радиошоу. И вот сегодня Макс у меня в гостях, и только что мы вспоминали нетленку «Sweet Dreams» от Eurythmics, а этот ремикс миру подарили Rich Pinder и DJ Oko. На очереди шестая позиция — Nick Brewer и Bibi Borley «Talk to Me» Сэмми Портер. Здесь выступает в качестве

Кайл Уотсон, один из любимых мною саунд-продюсеров в этом жанре, засветился сегодня вместе с Кайл Джасмин благодаря треку «Back to You». Но мы, конечно же, не останавливаемся на достигнутом. Мартин Айкин, Элизабет Трой и Лоу Стипа присоединяются к нам прямо сейчас со своим вайбом «About Time». Давайте кайфанем!

Итак, сегодня Макс Олсен в гостях. Мы слушаем его микс. Музыкант, который делает особый упор на бас-линию и вокальную партию, а в свою музыку добавляет элементы нудиска, бейслайн и UK Garage. Собственно, что и отражается в гостевом миксе. Давайте вернемся к артистам этого плейлиста. На 9-й строчке DJ Danilo, Let the Music в Original West Hollywood миксе. Ну а на 10-й позиции Erkus, Breakout. И здесь засветились Lulu Records.

был создан им не в одиночестве, а в компании со Stones. Sex Sells. А мы переходим к 12-й строчке. И здесь уже Макс Олсен выступает в качестве музыканта и автора, записав тюн Heartbreak, подтянув для этого Алекса Берримора и Лиз Мартин. Что из этого получилось? Давайте послушаем.

Подходит к завершению 683-й эпизод Slow. Приятно было его провести в вашей компании и еще раз поблагодарить Макса Олсена за представленный микстейп. Ну а на этом у меня все. До новых встреч. Это случится ровно через неделю. Брэд Рок, Slow, до новой музыки.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина.

0: Магазин «Цветы и салюты». Карла Маркса, 74Б. Телефон 21-44-79.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago!
2: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse. Город Москва». Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоций под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-5602.
0: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Пушки.
1: Погода. На радио Карибу Арт.
2: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно, с температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно, на термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
3: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнце.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8 952 577 66 67.

0: работы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
6: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
7: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью, без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амото и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в Электросвет.
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Внимание! В клинике Данти Профи начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 12 сентября.
7: Овен.
8: Овнам может навредить их собственное упрямство. Сегодня стоит прислушиваться к мнению окружающих и проявлять чуть больше гибкости, чем обычно. Проявите интерес к делам любимого человека. Велика вероятность, что ваш совет окажется очень полезным.
7: Телец.
8: Жизненный потенциал тельцов высок. Представители данного знака смогут многого добиться, полностью реализовав свой творческий потенциал. Отношения в семье могут стать напряженными, если вы не проявите внимание к близким. Отдыхайте вместе с родственниками, постарайтесь найти дело, которое увлечет всех.
7: Близнецы.
8: Возможно появление новых интересов, пересмотр ранее поставленных целей. Постарайтесь избежать перегрузок, жизненный потенциал несколько снижен, существует вероятность недомоганий. Романтическое свидание пройдет хорошо, если вы предоставите любимому человеку возможность проявить инициативу.
7: Рак.
8: День принесет трудности, преодоление которых потребует немало времени и сил. В жизни семьи могут произойти не самые приятные перемены, и именно вам предстоит сделать все возможное, чтобы свести к минимуму последствия.
7: Лев.
8: День будет достаточно сложным и напряженным, однако высокий жизненный потенциал позволит вам одержать верх над недоброжелателями. Общение с близкими людьми будет приносить радость, если вы не станете ожидать от окружающих слишком многого.
7: Дева.
8: Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Не следует самостоятельно принимать решения о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи.
7: Весы.
8: Будьте внимательны, высока вероятность событий, которые будут иметь далеко идущие последствия, и реагировать на них нужно молниеносно. Родственники более обычного требовательны и не склонны к компромиссам. Вам придется отказаться от собственных планов, чтобы заняться семейными делами.
7: Скорпион.
8: Несмотря на то, что негативные тенденции будут время от времени напоминать себе, скорпионы смогут добиться успеха в самых разных делах. В семье возможны разногласия, но рано или поздно родственники встанут на вашу сторону. Будьте терпеливы, избегайте проявлений раздражительности и гнева.
7: Стрелец.
8: Удачный, многообещающий, интересный день. Сегодня вы сможете в полной мере проявить свои таланты, успешно завершив дела, которые оказались не по силам другим. День обещает стрельцам массу новых впечатлений и приятных эмоций.
7: Козерог.
8: Позитивные тенденции сильны, день будет очень приятным и интересным. Стремительно развиваются профессиональные и личные отношения, привязанности крепнут, появляется возможность лучше узнать своего партнера, да и о собственных потребностях составить более полное представление.
7: Водолей.
8: День появления новых возможностей и решения многих проблем, которые в течение долгого времени не давали вам покоя. Улучшается финансовое положение, возможны значительные финансовые поступления и ценные подарки. Романтические отношения налаживаются, совместный отдых поможет влюбленным забыть о ссорах и конфликтах.
7: Рыбы.
8: Прогресс в делах наверняка порадует рыб, но ради достижения поставленной цели представителям данного знака придется приложить нешуточные усилия. Постарайтесь вернуть себе душевное равновесие. В этом помогут прогулки, общение с друзьями, посещение театра или концертного зала. Дамам будет полезен шопинг.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
5: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Мегавольт», 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
10: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
9: Платная агитация. Выборы 2026.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно, с температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно, на термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно, с температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно, на термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
2: Карибу Артс. 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно, с температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно, на термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
4: «Адамант» не подвел.
5: Мам, здесь посылка от бабушки!
6: Как раз ко дню рождения. «Адамант» молодцы!
7: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. «Адамант» на высоте.
8: «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
9: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. В

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 12 сентября.
7: Овен.
8: Овнам может навредить их собственное упрямство. Сегодня стоит прислушиваться к мнению окружающих и проявлять чуть больше гибкости, чем обычно. Проявите интерес к делам любимого человека. Велика вероятность, что ваш совет окажется очень полезным.
7: Телец.
8: Жизненный потенциал тельцов высок. Представители данного знака смогут многого добиться, полностью реализовав свой творческий потенциал. Отношения в семье могут стать напряженными, если вы не проявите внимание к близким. Отдыхайте вместе с родственниками. Постарайтесь найти дело, которое увлечет всех.
7: Близнецы.
8: Возможно появление новых интересов, пересмотр ранее поставленных целей. Постарайтесь избежать перегрузок, жизненный потенциал несколько снижен. Существует вероятность недомоганий. Романтическое свидание пройдет хорошо, если вы предоставите любимому человеку возможность проявить инициативу.
7: Рак.
8: День принесет трудности, преодоление которых потребует немало времени и сил. В жизни семьи могут произойти не самые приятные перемены. И именно вам предстоит сделать все возможное, чтобы свести к минимуму последствия.
7: Лев.
8: День будет достаточно сложным и напряженным, однако высокий жизненный потенциал позволит вам одержать верх над недоброжелателями. Общение с близкими людьми будет приносить радость, если вы не станете ожидать от окружающих слишком многого.
7: Дева.
8: Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Не следует самостоятельно принимать решения о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи.
7: Весы.
8: Будьте внимательны, высока вероятность событий, которые будут иметь далеко идущие последствия, и реагировать на них нужно молниеносно. Родственники более обычного требовательны и не склонны к компромиссам. Вам придется отказаться от собственных планов, чтобы заняться семейными делами.
7: Скорпион.
8: Несмотря на то, что негативные тенденции будут время от времени напоминать себе, скорпионы смогут добиться успеха в самых разных делах. В семье возможны разногласия, но рано или поздно родственники встанут на вашу сторону. Будьте терпеливы, избегайте проявлений раздражительности и гнева.
7: Стрелец.
8: Удачный, многообещающий, интересный день. Сегодня вы сможете в полной мере проявить свои таланты, успешно завершив дела, которые оказались не по силам другим. День обещает стрельцам массу новых впечатлений и приятных эмоций.
7: Козерог.
8: Позитивные тенденции сильны, день будет очень приятным и интересным. Стремительно развиваются профессиональные и личные отношения, привязанности крепнут, появляется возможность лучше узнать своего партнера, да и о собственных потребностях составить более полное представление.
7: Водолей.
8: День появления новых возможностей и решения многих проблем, которые в течение долгого времени не давали вам покоя. Улучшается финансовое положение, возможны значительные финансовые поступления и ценные подарки. Романтические отношения налаживаются, совместный отдых поможет влюбленным забыть о ссорах и конфликтах.
7: Рыбы.
8: Прогресс в делах наверняка порадует рыб, но ради достижения поставленной цели представителям данного знака придется приложить нешуточные усилия. Постарайтесь вернуть себе душевное равновесие. В этом помогут прогулки, общение с друзьями, посещение театра или концертного зала. Дамам будет полезен шопинг.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Скажи, ответь, может, ночью я бредил, все

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Любопытные факты, захватывающие истории.
1: В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 12 сентября, отмечают добрый и уютный праздник – День семейного общения. Его создатели призывают людей на планете возродить традицию живого общения и регулярных семейных ужинов за большим столом. Ну а раз праздник международный, то не лишним будет узнать, какие ценности важны в семьях разных народов. Например, в России, как и в целом в Европе, пропагандируют свободу молодого поколения. Для китайцев семья – это собственное государство, его глава – отец, который имеет неограниченную власть, причем культ главы семьи сохранялся и после его смерти. А вот семейные индийские традиции сформировались во времена, когда общество было разделено на касты, только представители одной касты имели право заключать браки. Также 12 сентября 1959 года была запущена станция «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луну. Запуск провели с космодрома Байконур. Аппарат сел в районе Моря Ясности, между кратерами Аристил, Архимед и Автолик. Это событие стало важным шагом в изучении Луны, а полученные знания помогли в развитии ракетно-космического комплекса страны. Интересным этот день стал и для Магадана. 12 сентября 1946 года местная газета сообщила, что на Колымском шоссе появился первый фонтан. Стоит понимать, что примерно в то же время или чуть раньше в городе еще укладывали деревянный тротуар, так что эстетическое удовольствие всегда оставалось важной частью для магаданцев. И, конечно, стоит напомнить о поселке Палатка, где фонтанов на душу населения приходится гораздо больше, чем в любом другом городе мира. А еще сегодня Международный день вязания крючком. Кому-то может показаться, что занятие это скучное, однако сам процесс вязания – это своего рода медитация и способ отдохнуть. Кстати, несмотря на то, что в этом ремесле преобладают женщины, мужчин тоже хватает, причем довольно знаменитых. Например, со спицами можно застать актера Райана Гослинга, а также Рассела Кроу, Тома Хэнкса и даже Сильвестра Сталлоне. У меня на этом все, ну а продолжим в следующий раз в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
1: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
4: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей.

0: вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
1: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горженева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21 33 21.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачность с температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно. На термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнце.

0: Народник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Суббота – это хоть и небольшой праздник, зато постоянный.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс.

0: Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. Внимание! В клинике Данти Профи начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Кузьмо.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
2: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
2: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
2: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
3: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант партнер надежный. Я ручаюсь.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Здоровая улыбка – наша работа. «Дента-люкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены

0: Действует до 31 декабря текущего года.
1: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
2: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно с температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно. На термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: «Привратник» на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Водитель маршрутки – это человек, с которым нужно драться 5000-й купюрой, потому что он не может дать сдачи.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8 952 577 66 67.
6: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
7: Светлое зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
9: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
12: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
13: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: ЦРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

люди, поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
1: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
2: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
7: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
6: Все просто с «Магадан Энерго».
8: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
9: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. Адамант — партнер надежный. Я ручаюсь.
1: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
2: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
1: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
3: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 60.

0: 3/2. По данным синоптиков, 12 сентября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном облачно, с температурой от 1 до 11 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне малооблачно, на термометре от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Магадане в субботу небольшая облачность. Температура воздуха от 0 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Тренчик. Узкое кольцо на ремне брюк или ремне часов, которое фиксирует кончик.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.
2: Переведи любовь часов и радио эфира. Переконируй сердце, уменьши боли бит. А я убит.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298 66 99.

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: СРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
2: Свежесть этой недели представляет Адама.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горженева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
5: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
6: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.